0: Для режиссера фильма Вадима Иванова эта работа имеет особое значение, так что он будет по-настоящему рад такому признанию.
1: 本片导演瓦基姆·伊万诺夫先生为这部作品倾注了大量心血，我想他得知获此认可，一定会发自内心感到欣喜。большое
0: спасибо аниматорам, работавшим на фильме, и особая благодарность продюсеру студии «Светлые истории» Ивану Вторых за его поддержку и глубокую вовлеченность в этот проект.
1: 在此，我要感谢所有参与影片制作的动画师，同时特别感谢光影故事工作室制片人伊万·福托雷赫先生，感谢他对这个项目的支持和全情投入。Мы
0: надеемся, что вам понравится наш фильм, и вы почувствуете всю ту заботу и любовь, которую мы в него вложили. Большое спасибо. Се-се.
1: 衷心希望大家能喜欢这部影片。 感受到我们倾注到作品当中的每一份用心与热爱，谢谢大家。Congratulations！
2: 让我们再次掌声祝贺这位来自俄罗斯的动画电影人，祝贺您！谢谢孩子们的热情。亲爱的朋友们，每一部动画短片其实都是一次勇敢的出发，或许只有短短的几分钟，但是却足以装下整个宇宙。正如那首歌所唱。 别看我小，我有大大的梦想。20年前，那条名叫泡泡的小鲤鱼，凭借着一次次逆流而上的倔强，游进了无数人的童年。正是这份坚韧，让它带着伙伴们一起为中国动画带来了新的气象，也温暖了20年的时光。红星二锅头，第八代，更甜润。
3: 真的不一样，纯粮之上更甜润，第八代升级上市。